0: უბრალოდ ფანტასტიკაა. Птушкин, Птушкин.
1: Привет тебе.
0: Ирландиис кидедан саламс гицгни. Глендалохис хеоба.